0: вот рада. На видах шестких твоих фантастичных та шумлева зимний пот. Ада, что не выпада, то, что выбрик маскарада.
1: Змилуйся!

0: уступок за низших кляс.
1: А, да. Не выпала.
0: Где вы купали, где кругла? Ты кто бы тем, а лжейство? Уже с ними встал, под игодою в падне встал.
2: Радио Погода. Najpiękniejsze melodie.